0: Сколько?
1: 5 рублей.
0: И сколько?
1: 4.
0: Оставил.
1: Больше спасибо.
0: Спасибо.
1: Чао.
0: Ты довольна?
2: Я. Заиграли?
0: Ты гвардарю поку?
2: Иди до рук.
3: Vino a buscarte a alguien.
0: Gracias.

0: стой! Купи Христа с крестом!
1: Эсперен.
2: Что тебе надо, дорогой?
1: Корректо, Деметрис.
2: Три билета?
3: ¿A dónde vas?

Бронежилет тоже. Стоп, стоп. А это что? Ну вот и все, свободен чуть-чуть.

0: Via! Сюда, сюда! Сюда!
1: Спускайтесь осторожно.
0: Да, сюда, сюда. Имейте в виду, что еще здесь никогда не ступала нога американцев. Там вас ждет. Добро пожаловать на советскую территорию. Пожалуйста, это сюда проходите. Подводная лодка, Красный Октябрь, капитан вас ждет. Остальные вас тоже ждут.